0: Есть мир 3,
1: протяжка.
0: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Dance Anthems Radio.
4: Playing the best beats.
3: Hands up. And dance floor fillers from the 90s and noughties.
4: Like this. Every hit.
3: A memory.
4: I wanna hear it. Dance Anthems Radio.
3: Stand by. The waits on the way next.
4: On Dance Anthems Radio.